0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Та-та, радио Сандаль.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «КанАвто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Ух, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Пассив.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бул хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсгаба» срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: pasir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пасир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГН 118-784-718-9484. Ящиклява 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбилерінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
4: Бошыңны рәхәттә суыт! Бары тик пирамидада 22 июльде жей юңайыл білен ұшыраша!
5: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадысы бір сәхнеде!
4: Тейн ТВ түп юңайыл концертын түшіре!

0: пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинча йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Ящикляу алды плюс.
2: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Алі. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ
1: мы? Ғырырлық күшлей мы? Ярар, язма, язма. Мен де сенің кібіклер юзге яқын, дейді қыз бала фломастерға.
2: Татар радиосында реклама.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотартинга клуба. Диджей
1: Али. Мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләүе рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель пит на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Вакыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хабарлар юлы. Һәр вакыт бірге болайық.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
0: Татар түнгі клубы.